Ой, мы с Ирпиваной разъедем. Вызвано, что Ирик, ну, с ним сожжен, не жжет.